0: Весело Коледа!
1: Christmas Diam Mubarak!
2: Joyeux Noël!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Nouă Коледа.
1: Christmas Ям, Мобарка.
0: Жоя Ноел.
2: Ла Христуина.
0: Вон Натале.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселый Свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.